Смерть твоя без прихождения чистая, от привременной божественной воистину непроходимой, представляя тебя непорочная в веселье Сына зрети твоего и Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, взявшися двери небесные, и ангели воспеша, и прият Христос девства своей матери сосуд, херувим и подъяшите с весельем.

0: Испражнение приходящее земная, яко чудно дела Твоя, слава силе Твоей, Господи.
1: Радио. Источник.

0: Радио Источник. Источник.
1: Ведь не из того вывещаны пророческие речения, ныне зримо тебе сбывшаяся Богородице, яко воистину Бога плоти родила и сына, тем же таинство славится.